0: Реклама.
1: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
2: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
3: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
4: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
5: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
2: Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
6: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-79-63. Алло! Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательски, с дьявольским опытом.

0: ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Реклама.
1: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
2: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 23 70.
3: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус – от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
4: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
5: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
6: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
5: Роза Ветров?
6: Роза Ветров.
5: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе. Район объездной. 8-918-007-2011.
7: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
8: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2 7.

0: Яркие новинки. Виктория Дайнеко. Якутский бриллиант.
1: Я твой якутский бриллиант.
0: Роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Ближе

0: Реклама.
1: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарнчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019. Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12 и с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
2: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
3: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
4: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 20756.
5: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас в день незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царь.

0: Реклама.
1: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019. Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
2: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
3: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
4: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
5: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас в день незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться

0: Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019. Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
1: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
2: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
0: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 20756.
3: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас в день незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
4: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
5: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-79-63.

0: Реклама.
1: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-0005.
2: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
3: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 20756.
4: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
5: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
6: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
7: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
6: Роза ветров?
7: Роза ветров.
6: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты. Роза ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
8: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2

0: Реклама.
1: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
2: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
3: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
1: Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
4: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
5: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
1: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 20756.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 279-63.
6: Ваня! Радио «Ваня».

0: А при заказе 3-килограммовых, 4-е в подарок. Скачивай приложение Magnolia, получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. Magnolia, когда хочется вкусного.
1: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
2: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
0: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
3: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-79-63.
4: Ваня! Ваня!

0: позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-00-5.
1: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-23-70.
2: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
3: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-79-63.
4: Ваня. Радио «Ваня».

0: Реклама.
1: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
2: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
3: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-305.
4: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
5: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
6: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначчо, чахохвили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-3-0-2019.
7: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе. 2

0: хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
0: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
2: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
0: Роза Ветров?
2: Роза Ветров.
0: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
3: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
4: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
5: Коммерческие объявления.
6: Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
7: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
8: Знаменитые актеры, любимые фильмы и сериалы, программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно на телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2 7.

0: Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 23 70.
1: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
2: Коммерческие объявления.
3: Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
4: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
5: Знаменитые актеры, любимые фильмы и сериалы, программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно на телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
6: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-7.

0: существующих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7-625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
1: Коммерческие объявления.
2: Филиал ООО «РН Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
3: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диске, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
1: Знаменитые актеры. Любимые фильмы и сериалы. Программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно на телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
4: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-70.

0: Реклама.
1: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
2: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус – от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
3: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
4: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
5: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
4: Роза Ветров?
5: Роза Ветров.
4: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе. Район объездной. 8-918-007-2011.
6: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара. А позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
7: Коммерческие объявления.
8: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
9: Знаменитые актеры. Любимые фильмы и сериалы. Программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно на телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
10: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2 7.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь? Радио Ваня. Ближе и роднее.

Яркие новинки. Холли Флейм. Тону. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: остаться.
1: Реклама. Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Телефон рекламного отдела 8 812 467 40 47. Hello? Реклама.
2: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-3000-2019. Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – четвертая в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
3: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
4: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
5: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
1: Коммерческие объявления.
6: Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
7: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
1: Телефон рекламного отдела в Туапсе. 2-7.

0: я без нее не тру.
1: Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 23 70.
2: Коммерческие объявления.
3: Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
4: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диске, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
5: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-70.

0: ресторана в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
1: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
2: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-7.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Мысли в голове, ты от самурада. Я буду

0: Реклама.
1: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
2: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначо, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
3: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
4: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
5: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
6: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
7: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 800-230-35-25.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе. 2-7.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метром Валентина.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

Все, что любишь. И яркие новинки. Антон Самойлов. Шура. Белая стрекоза. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
2: Это история нашей семьи.
1: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламного отдела 8 812 467 40 47. Алло!
1: Реклама.
4: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
5: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
6: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
5: «Роза ветров»?
6: «Роза ветров».
5: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты. «Роза ветров». Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
7: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
8: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
9: Коммерческие объявления.
10: Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
11: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
12: Знаменитые актеры. Любимые фильмы и сериалы. Программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно на телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
1: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-70.

0: Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет – бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
1: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
2: Знаменитые актеры. Любимые фильмы и сериалы. Программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно на телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
3: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2 7.

0: Программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно, на телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
1: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-70.

что-то изменить. Я тебе клянусь, я бы сделал это, но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все места.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Телефон рекламного отдела 8 812 467 40 47. Алло! Реклама.
2: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
3: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 2370.
4: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
5: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
6: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
7: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
6: Роза Ветров?
7: Роза Ветров.
6: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты «Роза Ветров». Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8 918 007 2011.
0: Коммерческие объявления.
8: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8 918 42 999 42. 8 918 42 999 42.
9: Знаменитые актеры. Любимые фильмы и сериалы. Программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно на телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2

0: Реклама.
1: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
2: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
3: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
1: Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
4: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
0: Коммерческие объявления.
5: Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники. Охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
6: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диске. USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-7.

0: Легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
3: Подарим «Какао-бум» – шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
2: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
3: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Ммм, как это вкусно.
2: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка «Сазон». ООО «Какао-бум». Украина 125-47-40-05-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Балтийское шоссе, дом 2.
0: Телефон рекламного отдела. 8-812-467-40-47. Реклама.
4: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
5: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
4: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники «Фортуна», Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
6: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
7: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
8: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
9: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-7.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям. Экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфорт. Комфортное общежитие. 8 800 600 86 76.
1: Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47. Алло!
0: Реклама.
2: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 23 70.
3: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус – от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
4: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
5: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
4: Роза Ветров?
5: Роза Ветров.
4: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8 918 007 2011.
6: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, Гарначо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8 918 300 2019.
0: Коммерческие объявления.
7: Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
8: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
9: Знаменитые актеры, любимые фильмы и сериалы, программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно на телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2

сначала долго ждать и страдать, и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было.

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня. Дома ждут меня друзья. Говорят, что ты по мне скучаешь. Вот-вот, девчонок, так всегда. Все солдат от вас письма. Отойдет сто раз, перечитает. Крошка моя, я по тебе скучаю. Я от тебя письма не получаю. Ты далеко,

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Школьная дискотека. Фабрика звезд. «Латино Дэнс». Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Телефон рекламного отдела 8 812 467 40 47. Hello? Реклама.
2: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
3: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
4: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
3: Роза Ветров?
4: Роза Ветров.
3: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8 918 007 2011.
5: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
6: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
7: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
0: Коммерческие объявления.
8: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8 918 42 999 42. 8 918 42 999 42.
9: Знаменитые актеры. Любимые фильмы и сериалы. Программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно на телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2

0: любишь. И яркие новинки. Виктория Дайнеко. Якутский бриллиант.
1: Я твой якутский бриллиант.
0: Роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Странно. Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают пресс, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать.

0: Любовь о рассаде «Цимус». Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Телефон рекламного отдела 8-812-467-40-47. Алло! Реклама.
3: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
4: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
5: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, горчок, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе. Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
6: Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых четвертая в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
7: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
8: Коммерческие объявления.
9: Филиал ООО «РН Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
10: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
11: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-7.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко.
3: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке.
2: Какао-бум, бум-бум.
3: Это мое любимое какао.
2: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда «Какао Бум» на Озон. ООО «Какао Бум». УГРН 125-470-3053-40, Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
4: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.

0: Женщине для счастья нужна любовь. А рассаде «Цимус». Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, Бугалея, 1-2-7-7-0-8-6-8-9-8.
2: Очереди бесят и гостей, и персонал.
3: Тогда «Рестик». Он ускоряет работу и наводит порядок.
2: Долго внедрять?
3: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
2: А доплаты?
3: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. «Рестик.ком». 18+.
4: Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47. Алло!
2: Реклама.
5: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8 918 910 44 29 и 207 56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29. В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
6: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус – от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
7: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
8: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
9: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, горчок, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе. Карла Маркса, 19. Доставка 8 918 300 2019.
10: Перезапись, оцифровка видеокассет на DVD-диски, USB носители. Телефон 8 900 230 35 25.
2: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2 7.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
1: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
2: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
3: Весной все зацветает и распускается.
4: А у нас уже назрело несколько вопросов.
3: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
4: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
3: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
5: Подробности на сайте radiovania.ru.
4: Вот такая ботва, ребята.
2: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
4: О, «Цимус».
2: Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47. Алло!
0: Реклама.
6: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, горчок, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
7: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
8: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
7: «Роза ветров»?
8: «Роза ветров».
7: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты «Роза ветров». Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район Объездной. 8-918-007-2011.
9: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
10: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус – от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
2: Коммерческие объявления.
11: Филиал ООО «РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
12: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диске, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
13: Знаменитые актеры, любимые фильмы и сериалы, программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно на телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
2: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-70.

0: Радио Ваня.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том,

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том.

0: Реклама.
1: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
2: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
1: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
2: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Ммм, как это вкусно.
1: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка «Сазон». ООО «Какао-бум». Огранин 125-47-400-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Балтонское шоссе, дом 2.
3: А что полезно очень огороду?
4: Цимус!
3: Понравится любому садоводу.
4: Цимус!
3: Для комнатных растений цимус тоже подойдет. Потому так любит цимус наш народ.
5: Органические удобрения «Цимус». Эффективно, универсально, экономично. Выбирайте на маркетплейсах. ООО «Цимус», Москва. ОГРН 123-770-085-68-98.
6: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36 и 6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
7: Телефон рекламного отдела. 8-812-467-40-47. Алло!
8: Реклама. Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
9: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
10: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
11: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
12: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
11: Роза ветров?
12: Роза ветров.
11: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты. Роза ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе. Район объездной. 8-918-007-2011.
13: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
14: Коммерческие объявления.
15: Требуются специалисты для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
16: Знаменитые актеры. Любимые фильмы и сериалы. Программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно. На телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
17: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2

Здесь тебе не Дисней. Радио Ваня. Ближе и роднее. Месяц не

0: рассаде «Цимус». Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
3: Это история нашей семьи.
2: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
4: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
5: Весной все зацветает и распускается.
6: А у нас уже назрело несколько вопросов.
5: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
6: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
5: Победителям достанется весь «Цимус». Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
7: Подробности на сайте radiovania.ru.
6: Вот такая ботва, ребята.
4: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
1: О, «Цимус».
7: Телефон рекламного отдела 8-812-467-40-47. Алло!
2: Реклама.
8: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
9: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. Экспресс «Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
10: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы». С 12 до 14 часов скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
8: Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
11: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
4: Коммерческие объявления.
12: Филиал ООО «РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники. Охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
13: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
14: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-7.

0: окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 23 70.
1: Коммерческие объявления.
2: Филиал ООО «РН Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
3: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
1: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-7.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
3: Чтобы рас...

0: сзади Цимус. Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, Бугарин, 1-2-7-0-8-6-8-9-8.
2: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8-800-686-76.
3: Телефон рекламного отдела. 8-812-467-40-47. Алло! Реклама.
4: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
5: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
6: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
7: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
8: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
9: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, горчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
10: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
11: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-7.

«Солнышко в руках». Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: что ты любишь. На радио Ваня.
1: Тополины Бушара.
0: Все, что любишь, и яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
2: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация. QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
1: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко!
2: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке!
1: Какао-бум, бум-бум!
2: Это мое любимое какао!
1: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда «Какао-бум» на Озон. ООО «Какао-бум». УГРН 125-470-3053-40, Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
0: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: Органические удобрения «Цимус». Эффективно, универсально, экономично. Выбирайте на маркетплейсах. ООО «Цимус», Москва, ОГРН 123-770-085-68-98.
1: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Телефон рекламного отдела 8 812 467 40 47. Hello? Реклама.
2: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
3: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
4: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы.
3: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты «Роза ветров». Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
5: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
6: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
1: Коммерческие объявления.
7: Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники. Охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
8: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диске, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
9: Знаменитые актеры. Любимые фильмы и сериалы. Программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно на телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
10: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-7.

0: Реклама.
1: Что подарит тебе, любимая, весною, когда на дачу соберемся мы с тобою?
2: Ты моей рассаде цинус подари, ну а мне немножко ласки и любви.
3: Женщине для счастья нужна любовь, а рассаде цинус. Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
4: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
7: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
8: Весной все зацветает и распускается.
9: А у нас уже назрело несколько вопросов.
8: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
9: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
8: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
10: Подробности на сайте radiovania.ru.
9: Вот такая ботва, ребята.
7: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают, а также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
4: О, «Цимус».
7: Телефон рекламного отдела 8 812 467 40 47. Алло!
0: Реклама.
11: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
12: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
13: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
12: «Роза ветров»?
13: «Роза ветров».
12: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты «Роза ветров». Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район Объездной. 8-918-007-2011.
14: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
15: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7-625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
16: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс «Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
17: Коммерческие объявления.
18: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно, обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
19: Знаменитые актеры, любимые фильмы и сериалы, программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно на телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
20: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2 70.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня. Дружка моя, я по тебе скучаю. Района,
1: кварталы. Поехали плясать.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза. Белая стрекоза, любим, стрекоза пути. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
1: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. Разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: Цимус. Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, УГРН, 1-2-7-7-0-8-6-8-9-8.
2: Привет, это «Батарейки».
3: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый,
2: которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
3: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
2: Пожелаем зеленому легкой посадки.
4: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио «Ваня».
2: Посадил дед репку, и мы сможем.
4: Партнер проекта «Терравита». Биоудобрения нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей. О, Нордпалп.
5: Телефон рекламного отдела 8 812 467 40 47. Hello? Реклама.
6: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-23-70.
7: Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
8: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
9: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
10: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, хартачо, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе. Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
11: Коммерческие объявления.
12: Филиал ООО «РН Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники. Охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
13: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диске, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
4: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2

радио «Ваня». Ближе и роднее. Весна. Витамин В в твоих наушниках. Радио «Ваня».

0: Реклама.
1: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29. В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
2: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, хардачо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
3: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
4: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
5: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
6: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе. 2-7-9-9.

сгорим. Давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: Радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай.

0: Реклама.
1: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
2: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
1: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
2: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Ммм, как это вкусно.
1: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка «Сазон». ООО «Какао-бум». Украин 125-47-400-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Балтийское шоссе, дом 2.
3: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
4: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: Наш народ!
1: Органические удобрения «Цимус». Эффективно, универсально, экономично. Выбирайте на маркетплейсах. ООО «Цимус», Москва. ОГРН 123-770-085-68-98.
2: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям. Экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8-800-686-76.
3: Телефон рекламного отдела 8-812-467-40-47. Hello? Реклама.
4: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
5: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус – от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
6: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
7: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
6: «Роза ветров»?
7: «Роза ветров».
6: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты «Роза ветров». Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-0011.
8: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, карначо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
9: Коммерческие объявления.
10: Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники. Охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
11: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диске, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
12: Знаменитые актеры. Любимые фильмы и сериалы. Программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно на телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
13: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-70.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Очереди бесят, и гостей, и персонал.
2: Тогда «Рестик». Он ускоряет работу и наводит порядок.
0: Долго внедрять?
2: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
0: А доплаты?
2: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. «Рестик.ком». 18+.
3: Что подарить тебе, любимая, весною, когда на даче

0: о рассаде «Цимус». Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
3: Это история нашей семьи.
2: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламного отдела 8 812 467 40 47. Hello? Реклама.
5: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
6: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
5: Роза Ветров?
6: Роза Ветров.
5: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район Объездной. 8-918-007-2011.
7: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
8: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус – от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
9: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
10: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
11: Коммерческие объявления.
12: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
13: Знаменитые актеры, любимые фильмы и сериалы, программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно на телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
14: Телефон рекламного отдела в Туапсе 27.

Реклама. Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.

0: Кстати, Цимус. Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, УГРН, 1-2-7-7-0-8-6-8-9-8.
2: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
3: Привет, это «Батарейки».
4: В составе утреннего шоу появится третий участник. Совсем молодой и зеленый.
3: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
4: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
3: Пожелаем зеленому легкой посадки.
5: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио «Ваня».
3: Посадил дед репку, и мы сможем.
5: Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля. Живая. Плодородная. Твоя. О, Нордпалм.
6: Телефон рекламного отдела 8 812 467 40 47. Hello?
7: Реклама.
8: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019. Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
9: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
10: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-305.
11: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-23-70.
12: Коммерческие объявления.
13: Филиал ООО «РН Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники. Охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
14: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диске. USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
15: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-7.

0: останешься дурак. Ты по пятам за моей тенью. Продолжим в это воскресенье. Не прерывай мое веселье, и я отомщу за каждую из них.
1: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: наш народ!
1: Органические удобрения «Цимус». Эффективно, универсально, экономично. Выбирайте на маркетплейсах. ООО «Цимус», Москва, ОГРН 123-770-085-68-98.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко.
4: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке.
3: Какао-бум, бум-бум.
4: Это мое любимое какао.
3: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда «Какао-бум» на Озон. ООО «Какао-бум». ОГРН 125-470-3053-40. Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
5: Вики и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
6: Весной все зацветает и распускается.
7: А у нас уже назрело несколько вопросов.
6: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
7: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
6: Победителям достанется весь «Цимус». Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
8: Подробности на сайте radiovania.ru.
7: Вот такая ботва, ребят.
5: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
7: О, «Цимус».
5: Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47. Алло! Реклама.
9: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
10: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
9: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортун», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
11: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс «Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
12: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
13: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначо, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
14: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
5: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: любишь. И яркие новинки. Виктория Дайнеко. Якутский бриллиант.
1: Я твой якутский бриллиант.
0: Роднее.

0: Реклама.
1: Что подарить тебе, любимая, весною, когда на дачу соберемся мы с тобою?
2: Ты моей рассаде цинус подари, ну а мне немножко ласки и любви.
3: Женщине для счастья нужна любовь, а рассаде цимус. Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
4: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
5: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8-800-686-76.
6: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
7: 12+.
6: Телефон рекламного отдела 8-812-467-40-47. Алло!
8: Реклама.
9: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
10: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
11: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
10: «Роза ветров»?
11: «Роза ветров».
10: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты «Роза ветров». Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
12: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус – от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
13: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, горчо, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
6: Коммерческие объявления.
14: Филиал ООО «РН Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
15: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диске, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
16: Знаменитые актеры, любимые фильмы и сериалы, программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно на телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
7: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2

0: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
1: На чаше весов. Качество или цена? Получи и то, и другое. Лекс. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Лекс. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: Цимус. Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе. ООО «Цимус», Москва, УГРН, 1-27-08-06-898.
1: Телефон рекламного отдела. 8-812-467-40-47. Алло! Реклама.
2: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7-625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
3: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
4: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
5: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
4: Роза Ветров?
5: Роза Ветров.
4: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
6: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
7: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
8: Коммерческие объявления.
9: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно, обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
10: Знаменитые актеры. Любимые фильмы и сериалы. Программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно на телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
11: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-70.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам говорят, что поиграли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Реклама.
1: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
2: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
1: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
2: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Ммм, как это вкусно.
1: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка «Сазон». ООО «Какао-бум». Украин 125-47-400-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Балтийское шоссе, дом 2.
3: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация, QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
4: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям. Экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
5: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
6: Это история нашей семьи.
5: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
7: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
8: Весной все зацветает и распускается.
9: А у нас уже назрело несколько вопросов.
8: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
9: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
8: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
10: Подробности на сайте radiovania.ru.
9: Вот такая ботва, ребята.
7: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
10: О, «Цимус».
4: Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47. Алло!
0: Реклама.
11: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, горячо, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе. Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019. Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
12: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
13: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
14: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
15: Коммерческие объявления.
0: Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
15: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
16: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-72.

радио «Ваня». Ближе и роднее. Ваня. Радио «Ваня».

0: Реклама.
1: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
2: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
3: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
4: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
1: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
5: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
6: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-79-25.

0: Радио Ваня.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: Реклама.
1: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
2: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
3: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
4: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
3: Роза Ветров?
4: Роза Ветров.
3: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
5: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
6: Коммерческие объявления.
7: Филиал ООО «РН Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
8: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диск. USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
9: Знаменитые актеры. Любимые фильмы и сериалы. Программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно на телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
10: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-7.

звезды

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Реклама.
1: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
2: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
1: Роза Ветров?
2: Роза Ветров.
1: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
3: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус – от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
4: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
5: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
6: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
7: Коммерческие объявления.
8: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
9: Знаменитые актеры. Любимые фильмы и сериалы. Программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно. На телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 27.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Тополины пушараю.
0: Все, что любишь, и яркие новинки. Holy Flame. Тону.
2: Тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019. Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
0: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
2: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс «Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
3: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
4: Коммерческие объявления.
5: Филиал ООО «РН Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники. Охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
6: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
7: Телефон рекламного отдела в Туапсе 27.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллю я. Каждую ночь со мной новая.

0: Реклама.
1: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
2: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
3: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначок, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
1: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
4: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
5: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
6: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе. 2-7.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене. Знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем одни. Маленькие люди, но огромные мечты. Маленькое сердце ждет большое.

0: Радио Ваня.
1: Душу на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: что ты любишь на радио Ваня. Крошка моя, я по тебе скучаю. Района,
1: кварталы. Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь, и яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза.
2: Белая стрекоза.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
2: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
3: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
2: «Роза ветров»?
3: «Роза ветров».
2: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты «Роза ветров». Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район Объездной. 8-918-007-2011.
4: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус – от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7-625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
5: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-3. 2019.
6: Коммерческие объявления.
7: Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
8: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диске, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
9: Знаменитые актеры, любимые фильмы и сериалы, программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно на телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
10: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-7.

0: Реклама.
1: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7-625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
2: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
3: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
4: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
5: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
4: Роза Ветров?
5: Роза Ветров.
4: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе. Район объездной. 8-918-007-2011.
6: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
7: Коммерческие объявления.
8: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
9: Знаменитые актеры. Любимые фильмы и сериалы. Программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно. На телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2

0: Реклама.
1: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019. Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
2: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
3: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
4: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
0: Коммерческие объявления.
5: Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники. Охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
6: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диске, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-72.

0: Реклама.
1: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарнчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
2: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
3: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
4: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
3: Роза Ветров?
4: Роза Ветров.
3: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
5: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
6: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
7: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
8: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-79-63. Алло!
9: Любишь на радио «Ваня».

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Весна. Витамин В в твоих наушниках. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 23 70.
2: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
3: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
4: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
5: Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8 918 601 57 38. «Магнолия», когда хочется вкусного.
6: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8 918 300 2019.
7: «Фортуна» – официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета» предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе – 2-79-63. Алло!
8: Ярко! Ваня, ближе и роднее.

раз концерт.

0: Реклама.
1: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
2: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
3: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
4: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
3: Роза Ветров?
4: Роза Ветров.
3: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
5: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначо, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
6: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 20756.
7: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
8: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-79-63. Алло!
9: Ваня! Радио Ваня!

0: яркие новинки. Виктория Дайнеко. Якутский бриллиант.
1: Я твой якутский бриллиант.
0: Ближе и роднее.

это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это...

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня. Дома ждут меня друзья. Говорят, что ты по мне скучаешь.

0: Реклама.
1: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7-625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
2: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019. Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение Magnolia, получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. Magnolia. Когда хочется вкусного.
3: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
4: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
5: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
6: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 20756.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 279-63. Алло! Радио «Ваня».

0: Реклама. Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
1: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
2: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
1: «Роза ветров»?
2: «Роза ветров».
1: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты «Роза ветров». Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
3: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
4: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
5: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7-625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
6: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
7: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс здоровья заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-305.
8: Телефон рекламного отдела в Туапсе. 2

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
2: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
3: Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
4: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
5: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
6: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
7: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-79-63. Алло! Радио Ваня.
8: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том.